0: уже отливается в гранит. Задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона? В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.
2: Опять мы выбираем повторение сюжет.
0: У матрешки этой нет.

0: каждый.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ирина Алексеева. Мы расскажем о важных
3: новостях. Здесь, что все. Ну, хорошо, Евгения, да?

что-то и останется, что перед сном уже никак оставить без внимания. Ничего страшного, хоть и полно тревожного. Я в настоящем шлю себе привет из прошлого.

фабрикам. Но что-то и останется, что перед сном уже никак оставить без внимания. Ничего страшного, хоть и полно тревожного. Я в настоящем шлю себе привет из прошлого.